жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.